ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱠᱚᱨᱮᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱨᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱟᱲᱦᱟᱱ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱤᱥᱤᱨ ᱡᱟᱹᱣᱤᱡ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱟᱨᱚᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ